Эй, я не то. И на этом мне. Чалина. Много чалины. Агала нот беда. Эй, беда. Ой-ой-ой, карнале я культия.